0: За все, кар дам на жар, грим у Spar.
1: Spar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1 Obala.